выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Гусь. Просто Гусь. Прежнее название города — Гусь Хрустальный.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.8 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Братья Гримм» и группы «Тестостерон». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 8», 1993 год.
1: Светлана Владимирская, «Дави на газ».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: программы, новости и новинки. Подписывайся на Радио Родных Дорог в Макс.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Советск. Самый северный и второй по численности населения город в Калининградской области.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,8 FM.

0: беспроводных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Кати Лель» в честь дня рождения.

0: песни на радио «Родных дорог».
1: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Ирина Аллегрова. Фотография.

0: тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.
2: А я меняю серую осень на вечное лето. Из колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

0: Абразивный завод города Луга обеспечивает инструментами всю Россию.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,6 FM.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от «Ёлки» и группы «Токио». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Александрова Слобода. Такое название ранее носил город Александров.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

0: Идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Кати Лель» в честь дня рождения.

0: знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Внедорожник Lada Niva Legend обзаведется светодиодной оптикой. Это произойдет уже в следующем году. Об этом заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов. Напомню, классическая Нива сейчас оснащена оцинкованным кузовом и модернизированной передней подвеской. Движение машину приводит новый мотор на 90 лошадиных сил. Министерство транспорта России готово обеспечить нормативное сопровождение роботов-пухососов, если подобное устройство, конечно, понадобится коммунальным службам. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Напомню, пухососы стали известны благодаря сгенерированному видеоролику. Компактные синие роботы собирали тополиный пух, но в реальности такой разработки не существует. А как проходят выходные Владимира Путина? Наверняка вам тоже интересно, уважаемые слушатели. И отвечает не Александр Друзь, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, у главы государства не бывает в чистом понимании человеческих выходных. Они просто невозможны. Например, последние 4 недели у Путина рабочие выходные из-за графика международных контактов. Центробанк расширит географию системы быстрых платежей. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Название города Кинешма с финно-угорского можно перевести как «глубокая темная вода».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,5 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

радиоредних дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Кади Лель» в честь дня рождения.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Наталья Ветлицкая. «Плейбой».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филат Фекерас.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Центробанк России работает над расширением использования системы быстрых платежей для трансграничных переводов и продвижением карт МИР за рубежом. Помимо развития СПП, планируется внедрение альтернативных схем оплаты товаров и услуг, которые предоставят гражданам России возможность совершать платежи за границей. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил новую арену в Нижнем Новгороде. Напомню, на днях прошло торжественное открытие «Волга-арены». Она вмещает 12 тысяч человек. Третьяк сравнил ее с канадскими и американскими объектами. Ведь здесь сразу три катка, что большая редкость для России. То есть одновременно тут можно тренироваться молодым хоккеистам и проводить большой концерт. Уругвайская актриса Наталья Орейро исполнила легендарную песню из популярного сериала «Дикий ангел» в Екатеринбурге. Произошло это на фестивале молодежи. Певица также призналась, что очень скучала по российским березам и выразила надежду, что еще не раз посетит нашу страну.

0: Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: В городе Инза родился летчик-испытатель, установивший 15 мировых рекордов на скоростных самолетах.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104.2.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Кати Лель» в честь дня рождения.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: радио родных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Золото стало наиболее доходным инструментом на российском финансовом рынке в августе. Это следует из обзора рисков финансовых рынков Банка России. Доходность драгоценного металла за месяц составила почти 17,5%. Вторую позицию занимают депозиты в евро, а депозиты в юанях замыкают тройку. Определен самый вредный вид хлеба. И сейчас будет больно, уважаемые слушатели. Это любимый многими батон. По словам врачей, пшеничный хлеб из муки высшего сорта делают из рафинированного зерна. Из него удалены оболочка и зародыш, а с ними уходит почти вся клетчатка, витамины группы В, магний, цинк и железо. Поэтому батон не насыщает надолго. Так что, друзья, делаем бутеры с черным хлебом.
1: Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь.
0: Российский актер Юра Борисов получил роль в картине «Арена». Лента станет первым режиссерским проектом популярной актрисы Сальмы Хайек. Съемочный процесс уже в разгаре, а Хайек выступила автором сценария и описала фильм как эпическую приключенческую ленту. Что интересно, продюсером фильма выступает Анджелина Джоли. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио родных дорог.
2: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
3: Некогда из Астрахани в Швецию был завезен особый сорт яблок. Приготовленный из этих плодов сорт сидра в Швеции по сей день называется Астрахан.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.0 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Бандерас» и «Валерии». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Белый снег сияет светом, черные глаза. Осень повернется летом, черные глаза.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Удивительно, но эту песню исполнитель написал, внимание, в 14 лет. Айдамир Мугу стал невероятно популярен с выходом своей первой песни. А называлась она, как вы знаете, «Черные глаза». Записана композиция была в 2004-м. Причем изначально она не предназначалась для широкой публики. Ее записали для семейного торжества в Майкопе. Текст и музыку написал сам Айдамир. После записи знакомой семьи владелец музыкальной магазина помог с распространением первого тиража кассет. Песня стремительно стала хитом. Сначала в Майкопе, затем на всем Северном Кавказе, а позже и по всей России.
1: Околдован я тобою, черные глаза. Ослепили меня глазки, черные глаза.
2: Она звучала на радио, в кафе, в дискотеках и стала этаким саундтреком середины нулевых в нашей стране. Сам певец позже опровергал слухи о том, что песня посвящена конкретной девушке или рассказывает о его несчастной любви. Айдамир подчеркивал, у композиции не было реального прототипа. Позже музыкант окончил ГИТИС, записал песню «Черные глаза 2» с Домиником Джокером, но до успеха оригинала было ой как далеко. Сегодня артист выступает на различных мероприятиях и на телевидении и продолжает писать песни.
0: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
1: Славянск на Кубани окружен живописными природными ландшафтами, включая знаменитые кубанские степи.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
2: Анна Асти, «Царица».

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Кати Лель» в честь дня рождения.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. «Поле чудес» – передача, которая любима многими поколениями. А кто был первым ведущим и где хранятся подарки игроков? В этом году 36 лет исполнится культовому проекту. А первым ведущим в 1990-м стал идейный вдохновитель «Поле чудес» Владислав Листьев. Такой формат он подсмотрел во Франции. Но их шоу тоже было копией американского проекта. Поначалу нашу передачу планировали назвать «Капитал», но в итоге остановились на более ярком варианте. Изначально программу должен был вести Игорь Угольников, но он отказался из-за занятости в шоу «Обана». Времени искать замену не было, и тогда Листьев решил вести первые выпуски сам. А в 1991-м после масштабных проб создатели выбрали именно Якубовича на роль ведущего. И если раньше «Поле чудес» напоминало скучную викторину, то Леонид Аркадьевич добавил тепла и юмора, а общение с гостями стало главной фишкой. В Якубовича буквально влюбились зрители, а участники стали приезжать с гостинцами. Для последних позже устроили целый музей. Сюда отправляются наиболее ценные экспонаты. Он располагается в телецентре Останкино. Ну а сам Якубович называет его музеем народного творчества.
0: Очень полезная передача.
2: Зарайск когда-то назывался Осетром.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты, отсветы и группы «Дискотека Авария». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Во времена СССР, как вы знаете, рыбные продукты были в особом почете. И килька в томате занимает тут важное место. Маленькая консервная баночка с характерным ароматом томатного соуса и рыбным составом стала для миллионов не просто едой. Она была спасением, иногда символом достатка, а подчас и способом выживания. И легкая историческая справка. Первое упоминание о кильке можно найти еще в 17 веке. Уже тогда маленькая жирная рыбка играла важную роль в рационе скандинавских народов. В России же к ней долгое время относились прохладно. Крестным отцом кильки в СССР, по всей видимости, можно считать Никиту Сергеевича. По распространенной неофициальной версии, именно Хрущев однажды на дегустации попробовал рыбу в новом соусе и якобы был настолько восхищен, что велел наладить массовое производство. Правда это или нет, доподлинно, увы, неизвестно. Но факт остается фактом. С середины 20 века килька в томате прочно обосновалась на прилавках советских магазинов, стала участницей обедов, закуской на праздничных столах. Дешевая и калорийная, она идеально вписывалась в концепцию советской экономики. Ну и, конечно, легко купить ее и сегодня.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Специально для обработки овощехранилищ. Табачная дымовая шашка «Гефест Хранение». Обработка погребов с уже заложенными туда овощами. Два эффективных компонента. Углекислый газ – это природный консервант. И никотин для борьбы и профилактики от насекомых вредителей. Дымовая шашка «Гефест Хранение». Безопасна для любых металлоконструкций. Сертифицирована и запатентована.
4: Почти каждая семья луховиц связана с авиационным заводом.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95.1.

0: Радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Кати Лель» в честь дня рождения.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Наталья Ветлицкая. «Не говори мне».

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Хайп. Что же это и зачем он нужен как людям, так и брендам? Хайп, то есть шум в медиа и соцсетях вокруг какой-либо темы, предмета или персоны. Также этим словом могут обозначать быстрый, громкий успех человека или продукта, которому приковано внимание публики. Люди также используют это слово, чтобы описать состояние крайнего восторга или увлеченности темой или ситуацией. В переводе с английского слово означает обман или надувательство. Слово появилось в США в начале 20 века, но только спустя столетия, в конце нулевых, стало использоваться в американском молодежном сленге. В русский язык хайп принесли рэперы и блогеры. Произошло это примерно в 2010-х. Артисты стали использовать слово хайп в песнях и видеороликах. Это и привело к его быстрому распространению. Вероятно, слово обрело популярность в русском языке еще и потому, что смогло объединить в себе сразу несколько понятий. Его синонимами можно назвать ажиотаж или движуха. Но хайп – более короткое и многогранное слово, к тому же его легко запомнить. Появился и соответствующий глагол «хайпануть», то есть заработать легкие деньги или популярность.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Один из самых первых винных складов в России появился в городе Шуя в 1899 году. В те времена завод выпускал до 300 тысяч ведер водки в год.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,9.

0: Ого, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Александра Иванова и Лолиты. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37. Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
1: Абакан находится на 53-й параллели северной широты, то есть на одной параллели с городом Гамбург.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Кати Лель» в честь дня рождения.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Песня из сборника «Союз-19». 1997 год.
1: Группа «Восток». До встречи!

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Белый снег сияет светом, черные глаза. Осень повернется летом, черные глаза.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Удивительно, но эту песню исполнитель написал, внимание, в 14 лет. Айдамир Мугу стал невероятно популярен с выходом своей первой песни. А называлась она, как вы знаете, «Черные глаза». Записана композиция была в 2004-м. Причем изначально она не предназначалась для широкой публики. Ее записали для семейного торжества в Майкопе. Текст и музыку написал сам Айдамир. После записи знакомой семьи владелец музыкального магазина помог с распространением первого тиража кассет. Песня стремительно стала хитом. Сначала в Майкопе, затем на всем Северном Кавказе, а позже и по всей России.
1: Околдован я тобою, черные глаза. Ослепили меня глазки, черные глаза.
2: Она звучала на радио, в кафе, в дискотеках и стала этаким саундтреком середины нулевых в нашей стране. Сам певец позже опровергал слухи о том, что песня посвящена конкретной девушке или рассказывает о его несчастной любви. Айдамир подчеркивал, у композиции не было реального прототипа. Позже музыкант окончил ГИТИС, записал песню «Черные глаза 2» с Домиником Джокером, но до успеха оригинала было ой как далеко. Сегодня артист выступает на различных мероприятиях и на телевидении и продолжает писать песни.
0: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Вот уже с 1765 года основу промышленности города Выкса составляет металлургическое производство.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Тестостерон» и Филиппа Киркорова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Рекламные программы, новости и новинки. Подписывайся на Радио Родных Дорог в Макс.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. «Поле чудес» – передача, которая любима многими поколениями. А кто был первым ведущим и где хранятся подарки игроков? В этом году 36 лет исполнится культовому проекту. А первым ведущим в 1990-м стал идейный вдохновитель «Поле чудес» Владислав Листьев. Такой формат он подсмотрел во Франции. Но их шоу тоже было копией американского проекта. Поначалу нашу передачу планировали назвать «Капитал», но в итоге остановились на более ярком варианте. Изначально программу должен был вести Игорь Угольников, но он отказался из-за занятости в шоу «Обана». Времени искать замену не было, и тогда Листьев решил вести первые выпуски сам. А в 1991-м после масштабных проб создатели выбрали именно Якубовича на роль ведущего. И если раньше «Поле чудес» напоминало скучную викторину, то Леонид Аркадьевич добавил тепла и юмора, а общение с гостями стало главной фишкой. В Якубовича буквально влюбились зрители, а участники стали приезжать с гостинцами. Для последних позже устроили целый музей. Сюда отправляются наиболее ценные экспонаты. Он располагается в телецентре Останкино. Ну а сам Якубович называет его музеем народного творчества.
0: Очень полезная передача. Реклама. Специально для обработки овощехранилищ. Табачная дымовая шашка «Гефест хранение». Обработка погребов с уже заложенными туда овощами. Два эффективных компонента. Углекислый газ – это природный консервант. И никотин для борьбы и профилактики от насекомых вредителей. Дымовая шашка «Гефест хранение». Безопасна для любых металлоконструкций. Сертифицирована и запатентована.
2: Иван Грозный увидел холм и приказал возвести на нем город – Козьмодемьянск.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8 FM.

0: Родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала, теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Непара» и «Светы». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Хайп. Что же это и зачем он нужен как людям, так и брендам? Хайп, то есть шум в медиа и соцсетях вокруг какой-либо темы, предмета или персоны. Также этим словом могут обозначать быстрый, громкий успех человека или продукта, которому приковано внимание публики. Люди также используют это слово, чтобы описать состояние крайнего восторга или увлеченности темой или ситуацией. В переводе с английского слово означает обман или надувательство. Слово появилось в США в начале 20 века, но только спустя столетия, в конце нулевых, стало использоваться в американском молодежном сленге. В русский язык хайп принесли рэперы и блогеры. Произошло это примерно в 2010-х. Артисты стали использовать слово хайп в песнях и видеороликах. Это и привело к его быстрому распространению. Вероятно, слово обрело популярность в русском языке еще и потому, что смогло объединить в себе сразу несколько понятий. Его синонимами можно назвать ажиотаж или движуха. Но хайп – более короткое и многогранное слово. К тому же его легко запомнить. Появился и соответствующий глагол «хайпануть», то есть заработать легкие деньги или популярность.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров.
2: Один из старейших зоопарков России, основанный в 1896 году, находится в Калининграде. Здесь можно встретить более 300 видов животных, а сам зоопарк является культурным и историческим наследием города.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89,6.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Полина Гагарина. Спектакль окончен.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Кади Лель» в честь дня рождения.

0: песни на радио «Родных дорог».
1: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
1: Себиш – уникальный озерный город Псковской области, входящий в список исторических городов России.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Сектор Газа». Пора домой.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и группы «Дискотека Авария». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Группа «Дискотека Авария». Некуда деваться.
2: Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц.

некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: Пушкинские горы – это не просто место, а целый заповедник вдохновения, где сохранились родовые имения Пушкина. Здесь поэт провел годы ссылки, написав часть романа «Евгений Онегин».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

0: Радио Родных Дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Михаил Бублик, сам тебя выдумал.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Кати Лель в честь дня рождения.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Николай Расторгуев высказался о своем отношении к музыке, созданной с помощью искусственного интеллекта. Сергей Жуков сравнил участие в телешоу «Ну-ка, все вместе» с покорением средневековой крепости. Филатов и Керос рассказали о концерте на судостроительном заводе, а комедиант Александр Ревва стал участником нового ретро-мюзикла с хитами 80-х. Эти многие другие темы в ближайшие 40 минут в эфире радио «Родных дорог». У микрофона Дэн Соколов. Всем пламенный привет и музыкальный сюрприз. Весьма обнадеживающее заявление от группы «Градусы» в рубрике «Спасибо, до свидания». Композиция «Будем жить».
3: Пока город будет спать, пусть отопит все опять. Будем жить.
2: Эта песня долго держалась в национальной десятке благодаря вашему голосованию в разделе «Хит-парад» на сайте radio.rd.ru. Но теперь вперед вышли новые герои. И вы, кстати, друзья, можете поучаствовать в их судьбе. Подробности ловите в нашем официальном канале в мессенджере «Макс» по нику «Радио РД» или по названию «Радио Родных Дорог». Ну и самое время послушать любимые песни самых активных слушателей «Радио Родных Дорог» по итогам минувшей недели. Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза любви» в десятке радио «Родных дорог».

0: Классные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Стриминговый сервис Кион Музыка представил хит-парад артистов, песни которых реже всего переключают и слушают практически полностью. Менеджеры сервиса изучили долю пролистываний треков спустя 30 секунд после запуска. Наиболее преданными оказались поклонники группы «Рамштайн», певицы Светы и коллектива «Наутилус Помпилиус». В десятку вошла группа «Ленинград», певица Любовь Успенская, дуэт Джакона Киллиана, песни, которую большинство людей прослушивают полностью, стала композиция «Газ» певицы Зиверт. Но есть и антихит-парад. Аналитики определили артистов, чьи композиции слушатели переключают быстрее и чаще остальных. Здесь безусловным лидером является русскоязычный рэпер Аарни. В списке самых часто переключаемых присутствуют также Big Baby Tape, LJ, Toxis, Егор Крид, группа «Серебро», рэпер Eminem и даже певец Джонни. Где-то в середине между этими персонажами находится Филипп Киркоров. Его нет ни в чарте любимчиков, ни в чарте утомивших. Зато его новая песня «Луиза» есть в десятке радио родных дорог.

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Лидер группы Любэ Николай Расторгуев в одном из новых интервью рассказал о своем отношении к песням, которые созданы с помощью искусственного интеллекта. Пусть, говорит, этим занимаются те, кому это интересно. В основном, наверное, молодежь, которая любит все эти электронные новшества. Музыка должна оставаться живой. С помощью искусственного интеллекта можно сделать какое-то звучание, но сочинять должен человек сам. А искусственный интеллект может только разве что помочь чисто технически, но сочинить что-то настоящее и стоящее он не может. Музыка все равно рождается у человека, а все остальное – баловство. Думаю, это пройдет так же, как проходит любая мода, завершил он. Николай Расторгуев, кстати, как в воду глядел. С середины августа нейрохиты стали выпадать из списка 100 популярных песен Яндекс.Музыки, и есть такое ощущение, что уже к декабрю их не останется совсем. И лучшие пожелания всем творческим людям от певицы по имени Кая. Желаю тебе в десятке радио родных дорог.
1: Восьмое место.

0: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И ближайшие полчаса о популярных артистах и о популярных телешоу, которые хотя бы на мгновение позволяют начинающему артисту почувствовать себя самым популярным. Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков на этой неделе решился зайти в гости на вокальное шоу «Ну-ка, все вместе». «Это безумно интересно», — говорит он. «Процесс участия молодого артиста в этом телевизионном проекте напоминает какую-то средневековую историю осады, когда 100 опытных бойцов пытаются сдержать нашествие, в данном случае нашествие талантов». Пополнилась стена экспертов и новыми участниками с этого выпуска. Это рэпер Текила, представительница России на Евровидении 1994 года Маша Кац, солист группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бабунец и звезда 90-х Алена Иванцова. Надеюсь, каждый из них поможет какому-нибудь новому талантливому артисту, как это сделала певица Зара. Ее новая песня с участником музыкальных шоу Виктором Чапаевым сегодня в десятке радио «Родных дорог».
2: Седьмое место.

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Баст, Сергей Лазарев и Дима Билан стали жертвами обучения зарубежных нейросетей, сообщает центральная пресса. Песни этих артистов были разложены на молекулы и пересобраны в сотню тысяч новых безымянных нейрохитов. У рэпера Баста нейросети поглотили 193 трека, у Сергея Лазарева 144, а у Димы Билана 140. Здесь самое удивительное то, что никто бы никогда не подумал, что у этих артистов такое количество песен есть, ведь не каждый прохожий хотя бы три хита этих исполнителей вспомнит. Ну да ладно. В списке самых копируемых нейросетями оказались также Ваня Дмитриенко, Егор Крид, группа Айова, Звери, Руки Вверх, а также певец Леонид Агутин. Пресса уточняет, что этот объем данных всего лишь малая часть из сотен крупных утечек, которые удалось раскрыть. Такова она судьба раскрученных артистов. Ну, хотя бы одна приятная новость для Сергея Лазарева, его хит «Happy End», который он записал дуэтом с Полиной Гагариной, сегодня в десятке радио «Родных дорог».
1: Шестое место.

0: разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Минувшую неделю у многих представителей взрослой российской эстрады была наполнена серьезной драмой. У Ларисы Долиной отменили концерт, который был запланирован в БКЗ Октябрьский в Петербурге 15 ноября. Он должен был пройти под названием «Лариса Долина. Юбилей в кругу друзей». И концерт планировался как официальное выступление, посвященное 70-летию артистки. Организаторы сообщают, что готовы вернуть людям деньги за несостоявшийся концерт, поскольку о переносе на другую дату речи вообще не идет. А вот у Николая Баскова все не так плохо, скорее даже хорошо, но и это не повод для смеха и радости. После недавнего концерта в Твери он записал видеоролик, в котором рассказал об огромной внутренней пустоте и боли, которые давно в нем живут. Он подчеркнул, что именно зрители помогают ему быть счастливым и заполнять эту пустоту. Еще немного лирики в нашем эфире. Новая песня «Москва-Санкт-Петербург». Денис Майданов и Татьяна Буланова в десятке радио «Родных дорог».

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас. Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И ближайшие 15 минут о популярных артистах и об артистах, в любви которым люди стесняются признаваться публично. В этой категории безусловными лидерами являются скандалистка Мия Бойко и молодежный герой прошлого десятилетия певец Нилетто. В списке самых прослушиваемых артистов, песни которых люди не добавляют в свои плейлисты и не лайкают, чтобы нечаянно не испугать окружающих, Джакон, Тайпан, Мия Бойко, Руки Вверх и Нилетто. В противоположной ситуации наиболее залайканных и наименее прослушиваемых — Майкл Джексон, Роксет, БТС, Дельфин и группа Скорпионс. Пресса пишет, что чаще всего люди лайкают треки в стиле рэп, но лидером по количеству прослушивания остается все равно поп-музыка, что еще раз подтверждает название этого жанра. Кстати, о популярной музыке. Группа «Айова» и летний хит «Мы» сегодня в десятке радио родных дорог.
2: Четвертое место.

0: Классные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Есть такое ощущение, что героев телевидения и радио утомил статус героев исключительно телевидения и радио, и новой модой среди эстрадных артистов стало участие в мюзиклах. Вслед за Сергеем Жуковым, который представил мюзикл по песням группы «Руки вверх», в ту степь понесло и комедианта Александра Реву. Он присоединился к труппе мюзикла «Все будет Челентано». В основу этого шоу положены популярные мелодии итальянской эстрады 80-х, а поскольку лет 15 назад у нашего товарища была песня под названием «Челентано», продюсеры решили предложить участие в проекте и ему. Когда Александр Рева прочитал пьесу, он сразу же дал согласие на участие. В общем, ждем авантюрную комедию о любви и приключениях, которые вышли из-под контроля. Премьеру обещают уже в ноябре этого года. Видимо, история с мюзиклами будет настолько модной, что скоро мы увидим в этом жанре и тиктокера Хабиба. Кстати, его новая песня сегодня в десятке радио родных дорог.

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Певица Юлианна Караулова готовит сливочную кашу по своему собственному фирменному рецепту, сообщает на днях пресс-служба Пятого канала, анонсируя программу, которая выходит в эфир в эти выходные. На подмогу бывшая участница «Фабрики звезд» позвала певца Мишу Марвина, и вместе они, судя по всему, осилили приготовление ресторанного десерта высокой кухни – сливочный рис. Каши с карамелизированными в вине абрикосами. Неважно, что именно получится, главное, что было весело, хорошо и вкусно, заявила Юлианна Караулова. Нашлось в этом кулинарном шоу место и музыке. Участникам пришлось подбирать строчки собственных песен курьезным бытовым ситуациям у плиты. Видимо, в какой-то похожей ситуации родилась и новая песня Юлианны Карауловой «Самолеты». И сегодня она, кстати, в десятке радио родных дорог.
1: Stop!

0: главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Участники проекта «Филатов и Кэрос» в одном из недавних интервью развернуто ответили на типичный вопрос начинающего журналиста. Они поделились воспоминаниями о самом необычном выступлении в своей карьере. И это был концерт на действующем судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде. Сцену, говорят, сделали прямо в распиле корабля, а сзади продолжались сварочные работы. Сидели рабочие, вокруг летали искры, кто-то даже не отрывался от производственного процесса. В общем, настоящее шоу. Филатов и Кэрос среди счастливых людей снова на первой строчке национальной десятки. Что будет через неделю, зависит от каждого из вас. Голосуйте за любимые песни по ссылке, которая представлена в нашем канале в мессенджере Макс. Пишите в поиске «Радио родных дорог» или вводите ник «Радио РД», или набирайте в строке браузера max.ru/radio-rd. Там же слушайте и запись этой программы. У микрофона Дэн Соколов. Скоро услышимся, и далее в нашем эфире только хиты.
1: Первое место.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерии и Игоря Корнелюка. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Город Егорьевск назван в честь Георгия Победоносца.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104.4 FM.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Кати Лель» в честь дня рождения.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся, с нами теплее. Радио родных дорог.

0: Дубний. Один из элементов таблицы Менделеева был получен в городе Дубна и назван в честь него.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и группы «Кино». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Осташков стоит на берегу одного из красивейших озер России – Селигера.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 8.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Телебашня в городе Пятигорске возвышается выше, чем любая другая в Европе.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Юрия Титова и Натальи Ветлицкой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Наталья Ветлицкая. «Плейбой».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, радио «Родных дорог», это группа «Добро».
2: Привет, друзья, это группа «Технология».
3: Привет, мы группа «Хай-фай».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Ярославле разместилась первая из появившихся в России табачная фабрика «Балканская звезда».
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 93.0 FM.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.